ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱩᱱᱟᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱚᱯᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱱᱤᱥᱟᱹ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱚᱯᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱤᱫᱤᱡᱟᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟᱭ ᱞᱟᱺᱫᱩᱲᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤᱧ ᱧᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱺᱰᱤᱧ ᱯᱟᱞᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤᱧ ᱰᱷᱤᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱾ ᱚᱞ ᱜᱩᱨᱩ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱣᱲᱤ ᱧᱩ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟᱞᱮᱫ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱦᱟᱺᱰᱤᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱨᱟᱱ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱱᱩᱱᱠᱤᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱦᱤᱴᱟᱹᱝ ᱡᱟᱲᱟᱝᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱛᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱮ ᱜᱟ ᱥᱤᱨᱩ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱛᱨᱚᱢᱟᱜ ᱪᱮ ᱫᱟᱛᱨᱚᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣᱤᱡᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱫᱳᱥ